0: vibrando con los mejores éxitos. 102.7 Billboard Music.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.